съедает солнце и внутренние батарейки, на рынке появляется Юки Радио. Знамый в тому снимая, як рукою. Юки Радио.